моя рока и мирна, а в Литвице сурину и нетра сустрава. Моя глава е ясна, тудиче как дан, нисам нич пил. Моя рока е мирна, ледвит